0: ყოველ დღე დილის 8-ის ნახევარზე სლოვაკეთის საზოგადოებრივი მაუწყებლის რადიო RSI რადიო პოზიტივის ეთერში წარმოგიდგენთ სლოვაკეთის საზოგადოებრივი პოლიტიკური ცხოვრების მოკლე მიმოხილვას.
1: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
2: Здравствуйте, у микрофона Владимир Веслов. Нашу программу мы начинаем с выпуска новостей.
1: Новости.
2: Словакия поддерживает европейскую перспективу Северной Македонии. Мы делаем это как друг, партнер и союзник. Но мы заявляем, что процесс расширения ЕС должен быть справедливым, предсказуемым и основанным на одинаковых правилах для всех, кто претендует на членство, сказал президент Пеллегрини во время серии переговоров с президентом Северной Македонии Горданой Селяновской-Давковой. По словам Селяновской-Давковой, интеграция Западных Балкан в Европейский Союз важна, поскольку, по ее мнению, эти страны могут способствовать поддержанию мирового порядка. Президенты обсудили проблемы, связанные с европейской безопасностью, включая военный конфликт на Украине, который, по их словам, следует решать путем дипломатических переговоров. Также прошли переговоры президента Селяновской-Давковой с главой парламента Словацкой Республики Рихардом Раши и министром обороны Робертом Калиняком. В парламенте была одобрена поправка к закону о пребывании иностранцев на территории Словацкой Республики. В соответствии с ней, по истечении срока действия временного убежища, иностранцы смогут подать заявление на получение разрешения на временное проживание, необходимо предоставить документы, подтверждающие цель пребывания, либо документ о наличии жилья. 3 июня проходит очередное заседание правительственного кабинета. Министры рассмотрят вопросы, связанные с государственной поддержкой и строительством арендного жилья. В повестку дня заседания включен отчет о ходе и результатах мониторинга уровня имплементации Европейской хартии региональных языков и языков меньшинств в словацкое законодательство. Председатель парламента Рихард Раши принял украинских депутатов Андрея Костюху и Михаила Магомедова. Стороны подвели итоги парламентской дипломатии, укрепление инфраструктурных связей и развитие трансграничного сотрудничества, обсуждались вопросы, связанные с региональным развитием и европейской интеграцией. Рихард Раши осудил волну ночных ударов по Киеву, Днепру и другим украинским городам, подчеркнув, что солидарность и практическая помощь Украине – это неформальные слова. Словакия заинтересована в том, чтобы в соседней стране установился мир. Он выразил соболезнования семьям жертв налетов.
1: Тема дня.
3: Глава финансового управления Йозеф Кис сообщил на пресс-конференции, что в Словакии объем теневой экономики составляет около 17 миллиардов евро. Накануне встречи с журналистами он и президент полицейского корпуса Яна Машкарова подписали меморандум под названием «Налоговый щит». Он направлен на более эффективную борьбу с налоговой преступностью и организованным налоговым мошенничеством. Йозеф Кис подчеркивает: серая экономика составляет в Словакии примерно 12-13% от ВВП. В первую очередь это связано с незадекларированными доходами, а также с нелегальным трудом и уклонением от уплаты налогов. Поэтому я очень рад, что началась дискуссия о том, как повысить эффективность правовых мероприятий при выявлении преступной деятельности. Главным образом это касается сферы сбора налогов на добавленную стоимость. Причем, по словам Кис, планируется создание экспертных групп. Мы повышаем эффективность обмена информацией, особенно это касается своевременного обмена, добавил он. Глава Финуправления также сообщил, что эффективность налоговых проверок за 2026 год составляет 87%. В сфере НДС этот показатель превышает 92%. Мы стремимся к тому, чтобы дальнейший процесс расследования был успешным. Что касается уже выявленных нарушений, то за первые 4 месяца текущего года сотрудники нашего управления провели 59 проверок. В результате была обнаружена недостача в объеме 54 миллионов евро. Необходимо также подчеркнуть, что количество проверок значительно возросло, сказал Йозеф Кис.
4: Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем нашу программу. У микрофона Братиславской студии Ирина Сечикова. За операторским пультом Абдул Арут. Музыку для нас, как всегда, подбирает Радо Меша. А сейчас уже по традиции несколько слов о том, что вас ждет в предстоящей передаче. 1 июня мы отметили Международный день защиты детей. Он был учрежден в 1949 году решением Конгресса Международной демократической федерации женщин. Впервые его отметили в 1950 году. Главная идея праздника заключается в том, что каждый ребенок имеет право на счастливое детство, на безопасность и заботу. Поэтому мне кажется, что наш первый сюжет непосредственно связан с этим праздником. Мы просто обязаны помнить о том, что миллионы воинов советской армии положили жизни во имя нашего будущего. Напомню, что в одном из недавних новостных выпусков мы рассказывали о том, что 27 мая премьер-министр Словацкой Республики Роберт Фицо принял участие в торжественном открытии отреставрированного центрального военного кладбища Красной Армии, которое находится в городе Михайловце. Сегодня мы поговорим об этом с чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Словакии Сергеем Андреевым. А во второй части выпуска мы приглашаем вас в Словацкий национальный театр. Там прошла премьера балета «Питер Пен». Эта постановка предназначена для юного зрителя. Билеты на этот спектакль могут быть прекрасным подарком в Международный день детей. Итак, друзья, мы познакомили вас с содержанием программы. Надеемся, что предстоящее время вы проведете вместе с нами. Пожалуйста, не переключайтесь.
1: Радио Словакия International.
4: Подвиг героев, погибших за освобождение Европы от фашизма во Второй мировой войне, должен навсегда оставаться в наших сердцах. Уважаемые друзья, первый гость нашей программы – чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Словацкой Республике Сергей Андреев. Этой теме и была посвящена наша встреча. Великая Отечественная война началась в июне, а закончилась в мае. Прекрасные месяцы. Природа пробуждается, природа в расцвете. А вот эти 4 года страшной войны до сих пор по всей Европе находятся тысячи кладбищ, на которых похоронены миллионы советских граждан, граждан всех республик бывшего Советского Союза. Такие кладбища находятся и на территории Словацкой Республики. За этими кладбищами ухаживают не только за большими кладбищами, но и даже за небольшими захоронениями, где порой покоятся неизвестные солдаты. Вы недавно были на открытии после реконструкции самого крупного военного кладбища, которое находится на востоке Словакии в городе Михайловце.
5: Ремонт самого крупного в Словакии захоронения кладбища воинов Красной Армии, которые пали в боях за освобождение. Годы шли, и постепенно кладбище ветшало, нуждалось в ремонте. С инициативой ремонта этого кладбища выступил премьер-министр Словакии господин Роберт Фицо, который предложил российской стороне совместными усилиями провести этот ремонт с учетом того, что требовались достаточно значительные средства. В итоге российская сторона предоставила на ремонт кладбища почти 450 тысяч евро. Словацкое правительство из своего резервного фонда выделило 240 тысяч евро. Благодаря этому финансированию в довольно короткие сроки, 1,5 года, Ремонт был осуществлен, причем при самом пристальном внимании к ходу работ со стороны господина премьер-министра, и он по праву, когда находился 9 мая в Москве на мероприятиях по случаю 81-й годовщины победы советского народа в Великой Отечественной войне, встречался с президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, сообщил, что этот проект, который, как я уже сказал, запускался по инициативе словацкого премьер-министра и получил полную поддержку со стороны президента России, успешно завершен. Премьер-министр Словакии нашел время в своем исключительно загруженном календаре, и вот 27 мая состоялось торжественное открытие кладбища после ремонта. Я его не видел до ремонта, но те, кто видел, говорят, что небо и земля. Работы проведены на высоком уровне, достойно того, чтобы напоминать ныне живущим и будущим поколениям о жертвах, которые были принесены в борьбе с фашизмом за свободу, независимость, ради того, чтобы добить фашизм в его логове.
4: Это, наверное, и интернациональное кладбище, потому что в Красной армии, в Советской армии сражались представители всех республик Советского Союза, и все были настоящими героями.
5: Об этом говорил премьер-министр, в частности, когда 8 апреля проходили памятные мероприятия на Славине в честь очередной годовщины освобождения Братиславы. Он тогда сказал, что прошелся накануне по Славянскому мемориалу и обратил внимание на возраст красноармейцев, которые там похоронены, и в основном это ребята, девушки, которым на момент гибели было 18, 19, 20 лет, золотой возраст, надежда будущего, которым, к сожалению, не было суждено прожить дольше.

0: Премьер-министр Фица на открытии говорил о том, что он хочет, чтобы это кладбище было посещаемо, чтобы это не был мемориал, куда никто не ходит, а чтобы люди знали, с чем это связано, кто там похоронен. Мы хорошо знаем о том, как эта победа далась, знаем от наших родителей. А вот нынешнее поколение воспринимает те давние уже события как что-то такое, ну, историческое. Кто-то махнет рукой, кто-то начинает говорить о том, а что об этом все время говорить.
1: Все зависит от людей, в том числе от нас с вами, зависит от того, в каком духе мы воспитываем своих детей, внуков, ну и от той атмосферы, обстановки, которая существует в обществе. Если молодых американцев или англичан, или французов спрашивают про Вторую мировую войну, они зачастую даже затрудняются ответить, а кто с кем воевал. А на вопрос, а собственно, кто победил, первое, что им приходит на ум, ну, конечно, Америка. Ну, или Англия, ну, или Франция. Могут сказать, что и Германия. То есть уровень невежества в отношении собственной истории, он начинает зашкаливать. Этого, к счастью, нет в России, нет в Словакии. Такое из нашей отечественной истории забыть невозможно. 27 миллионов погибших во Вторую мировую войну, Великую Отечественную войну. Мы хорошо знаем историю войны и отдаем должное и нашим союзникам на Западе, и нашим друзьям и соратникам, которые воевали, в том числе здесь, в Словакии, словацким партизанам, героям словацкого национального восстания, тем чехам и словакам, которые в составе чехословацкого корпуса под командованием Людвига Свободы сражались вместе плечом к плечу с Красной армией. Мы отнюдь не присваиваем себе победу, потому что все наши бывшие союзные республики в составе Советского Союза в рядах Красной армии вместе сражались с общим врагом среди героев Советского Союза. Ну, конечно, большинство все-таки русские, огромное количество и украинцев, и белорусов, и евреев, и татар. Можно называть все 100 с лишним национальностей бывшего Советского Союза, но это действительно наша история. Она все еще близка и тем, кто жив. Мои оба деда, один прошел всю войну, другой дед погиб в 44-м году на Западной Украине под Луцком. Бабушка капитан авиации прошла всю войну и потом, к счастью для нас с братом, прививала нам суровую домашнюю дисциплину и как в армии нами командовала, может, благодаря этому из нас что-то и вышло в жизни. Воспоминания о войне – это что-то сугубо личное, напрямую касается наших родителей, тем более дедушек с бабушками. Естественно, мы делаем все возможное для того, чтобы и наши дети, и наши внуки и знали, и помнили, были готовы передать эту память как эстафету дальше следующим поколениям. Я уверен, что такие люди, как премьер-министр Словакии, его единомышленники об этом думают, этим озабочены. Есть надежда, что все-таки память не умрет вместе с нами, а будет жить и в будущих поколениях.
0: Таких кладбищ в Словакии много. Есть и такие частные захоронения, за которыми ухаживают простые люди.
1: В посольстве есть представительство Министерства обороны Российской Федерации, той части нашего Министерства обороны, которая занимается военно-мемориальной работой. Это наблюдение за состоянием тех кладбищ советских воинов, которые здесь находятся, и, соответственно, поддержание рабочих контактов с словацкими ведомствами, которые отвечают за эти вопросы. И сотрудничество с простыми гражданами Словакии, которые ухаживают за кладбищами, которые обнаруживают новые захоронения, бывает и такое. У нас эта работа постоянно на контроле. К нам в посольство постоянно приходят письма от граждан России и других стран бывшего Советского Союза, потому что ведем эту работу на системной основе, поэтому помогаем тем, кто к нам обращается из других стран бывшего Советского Союза в поиске их родных мест захоронений. Зачастую люди хоронились в братских могилах, и иногда не было возможности даже зафиксировать, зарегистрировать, кто где похоронен. Потом с этим пытались наводить порядок. В последние годы открылись новые возможности, в том числе благодаря цифровизации, компьютеризации. В России были созданы целые порталы «Память народа», «Подвиг народа», где были выложены архивные данные о том, кто где воевал, кто чем, за что награждался, кто погиб, где захоронен. Сейчас огромными буквально темпами мы восстанавливаем имена, фамилии, места захоронений погибших. К нам обращаются люди, которые раньше не знали, где погибли, где захоронены их родственники, а сейчас, благодаря вот этим порталам, благодаря цифровизации архивов, они узнают об этом и просят нас проверить информацию, уточнить место захоронения, куда они могут приехать, поклониться памяти своих предков. Это очень такое трогательное. Мы этим занимаемся с огромным желанием.
0: В настоящее время вы продолжаете деятельность, что касается реконструкции кладбища?
1: Да, конечно. У нас каждый год утверждается план очередных объектов за содержание, ремонт, поддержание в порядке кладбищ. Отвечает власти той страны, где находится захоронение. Жизнь такая, средств не всегда хватает, поэтому что могут, делают словацкие власти. Но и у нас из российского бюджета на добровольной основе выделяются постоянно средства на содержание в порядке, на ремонт захоронения. Обычно захоронения ремонтируются как раз крупные захоронения, которые требуют значительных вложений. Каждый год где-то по 3-4-5 таких объектов мы ремонтируем. Работа продолжается.
2: Радио «Словакия Интернешнл».
0: Друзья, сегодня я вновь приглашаю вас в Словацкий национальный театр. Очередная премьера посвящается детям. Это балет по мотивам известной сказки «Питер Пен». Уже с первых моментов постановка захватывает зрителя любого возраста, так как в стремительном полете над землей мы попадаем в дом, где и начинается эта сказочная история. Но обо всем нам лучше всего расскажут гости нашей программы. Первый вопрос я задала директору балетной труппы Словацкого национального театра Нине Полаковой. Я попросила вспомнить ее о первом посещении театра. Вот что она ответила мне на этот вопрос.
3: Да, вы меня удивили. Нужно покопаться в памяти. Первое балетное представление, которое я видела в детском возрасте, называлось...
4: Снегуленька с 7 протекаров в исторической будове Словенского народного дивадла.
3: Снегурочка и 7 гонщиков. Тогда вместе с родителями мы пришли в историческое здание Словацкого национального театра. Причем в то время я уже начала посещать частную балетную студию в Трнаве. Уже пробовала встать на пуанты. Мы разучивали разные балетные па. Я знаю, что этот балет очень нравился детям. Но я была несколько разочарована, так как тогда не увидела классический балет. Балерин в красивых пачках, стоящих на пуантах, головокружительные пируэты и поддержки.
0: С классическим балетом тесно связаны сказки. «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Золушка» и даже «Жизель». Это романтические сказки, которым хореографы дали долгую жизнь.
3: Балет Словацкого национального театра включает в свой репертуар мировую классику. Мы стремимся учитывать вкусы и возможности публики всех возрастных категорий, в том числе и искушенных зрителей. Поэтому решили обязательно включать в наш репертуар постановки, которые будут понятны даже самым маленьким гостям. Мы уверены, что прививать любовь к театру нужно с раннего детства. Посещение каждого спектакля должно для них стать праздником, который они запомнят на долгие годы.
0: А вот что сказала Нина Полакова относительно новой постановки.
4: Тема Петра Пана нам была внукнута гудобным складателем Марианом Лаявом.
3: Что касается сказки «Питер Пен», то я хочу подчеркнуть, что в ней заложен глубокий смысл. Главная идея истории касается и взрослых. Такую постановку нам предложил реализовать на нашей сцене словацкий композитор Мариан Лаява. Нам очень понравилась эта идея. Мы сразу представили себе, как наши танцовщики будут летать над сценой, совершая в воздухе головокружительные па. Я считаю, что мы сделали правильный выбор.
5: В данном случае необходимо подчеркнуть и тот факт, что возник балетный спектакль, музыку для которого сочинил словацкий композитор, танцы поставил словацкий хореограф. Значит, в стране есть много талантливых людей, способных создать что-то оригинальное.
4: Jednou z priorít nášho týmu, týmu baletu Slovenského národného divadla, je prinášať pravidelne aj pôvod.
3: Один из приоритетов нашей творческой группы касается создания словацкими мастерами новых балетных произведений. В данном случае мы говорим о совместной работе хореографа Романа Новицкого и композитора Мариана Лиявы. Что касается Романа, то я хочу напомнить, что его карьера начиналась на нашей сцене. На протяжении нескольких лет он с

0: на этот балет.
1: Я си мислим, официально это маме увадзане от 5 роков.
2: В бюллетене спектакля написано, что на этот балет могут приходить уже 5-летние дети. Но когда я впервые на генеральной репетиции полностью увидел спектакль, то подумал, что и ребятишки, не достигшие этого возраста, без проблем смогут наблюдать за тем, что происходит на сцене, не покидая кресла. Безусловно, все зависит от индивидуальности ребенка.
0: А вот что говорит мой собеседник о связи сказки и балета.
1: Pre nás bolo pri inscenovaní, ale pri výbere toho Petra Pana naozaj dôležité.
2: Когда мы выбирали сказку, которая должна была стать основой для будущего балета, то в первую очередь мы хотели, чтобы история понравилась нынешнему поколению детей. В этой сказке много действующих лиц, на сцене постоянно происходит что-то интересное. В общем, в течение двух действий зрителям не приходится скучать. Безусловно, мы учитывали привычки современных детей, их привязанность к телефону, к компьютеру, к тому, что они получают очень много информации. Но мы также очень хотим, чтобы дети начинали ходить в театры уже в раннем детстве, так как уверены в том, что театры формируют вкус, личность человека. Поэтому мы и в будущем намерены включать в наш репертуар хотя бы одну сказку балет.
0: Авторы каждого спектакля должны заинтересовать современного юного зрителя. А кроме того, нужно помнить и о том, что ребенок открыто проявляет свои реакции. Например, не скрывает скуку, охватившую его во время спектакля.
1: Но старались мы к этой инсценации так приступать, же, аби
2: мы стремились создать балет, который не позволит детям скучать. И я верю, что нам это удалось. Например, нашими первыми гостями были студенты Братиславского балетного училища имени Евы Яцевой. Они очень хорошо реагировали на все, что происходит на сцене. Смеялись, хлопали. Безусловно, нас порадовала такая реакция. Надеемся, что юные зрители в зале хотя бы на время забудут и о своих телефонах, и о своих компьютерах.
0: Говоря о сказке, волей-неволей вспоминается Пушкин и ставшим крылатым выражение «Сказка – ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок».
1: Toto bola taká ale aj úloha pre nás, pretože my keď sme začali vlastne pracovať s Romanom.
2: Действительно, и мы хотим, чтобы дети задумались над тем, что происходило перед их глазами. Когда началась наша работа с хореографом, то мы сразу же договорились о том, что нас ждёт не совсем обычная сказка, в которой практически с самого начала всё ясно. То есть этот герой хороший, а этот плохой. Мы, авторы, стремились зрителю передать главную идею. То есть очень приятно перенестись в мир фантазии, но интересная настоящая жизнь нас окружает ежедневно.
0: И в конце беседы я спросила главного драматурга балетной труппы Словацкого национального театра Кристиана Когута, планируется ли реализация специальных представлений для детей, для школ, детских садов.
1: Ано, мы имеем запланированную целую раду детских представлений, тогда дообедных, для школы и школки.
2: Да, у нас уже запланированы представления, предназначенные для детского зрителя, для дошкольников и для школьников. Признаюсь, что когда я еще танцевал, то с удовольствием принимал участие в таких дневных спектаклях. Как мы уже говорили, детская публика очень искренняя, не скрывает своих эмоций. Поэтому мы с нетерпением ждем таких встреч.
0: К микрофону я также пригласила композитора Лиаву, автора музыки к балету Петер Пен.
3: To je môj prvý balet, ale musím povedať, že ja som v minulosti ešte ako študent na Vysokej škole muzických umení.
4: Это мой первый балет, но балетный опыт у меня есть. Когда я был студентом Братиславской консерватории, то сочинял музыку для коллег студентов хореографического факультета. Мне повезло, так как в то время мне ещё удалось дважды побывать в Нидерландах. Набирался опыта на танцевальной школе в Антверпене. Там я уже сочинял музыку для молодых балерин и танцовщиков.
0: Мне кажется, что для детской публики музыку сложнее сочинять, чем для взрослых. Взрослый, если он чего-то не понимает, то просто смолчит, а ребёнок откровенно проявляет свои чувства.
3: Určite áno, ale ja by som povedal, že ja mám naozaj bohaté skúsenosti práve s deťmi, pretože keď som začínal svoju kariéru...
4: Вы это правильно отметили, но у меня, к счастью, есть достаточно большой опыт, что касается работы с детьми. Когда я завершил обучение в консерватории, то начал преподавать в музыкальной школе. Мне, начинающему педагогу, поручили первый класс. Это были совсем маленькие детки, от 6 до 8 лет. Вскоре я понял, что начинающие музыканты вряд ли поймут красоту произведений Баха, Бетховена или других классиков. И я решился на отважный шаг. Стал их знакомить с музыкой композиторов 20 века, в частности, с некоторыми балетными произведениями Стравинского. И представьте себе, что детям очень нравилась именно такая музыка, ритм, разнообразие мелодий. Поэтому я уверен в том, что мы должны стремиться понять детского зрителя и ни в коем случае не предлагать им примитивные мелодии. Нужно постоянно воспитывать их вкус.
0: Вот что говорит композитор о сотрудничестве с хореографом. Безусловно, мне было интересно узнать, принять

0: принимал ли во внимание композитор его требования?
1: Были моменты, как вы питаете, когда тогда мы договаривали?
2: Безусловно, обсуждая отдельные номера, мы стремились к музыке передать конкретную ситуацию. В результате что-то пришлось сократить, а что-то наоборот, дописать. Мы не забыли и о классическом балете, включив во второе действие ПДД, то есть балетный дуэт, который исполняют наши солисты. Признаюсь, что я с огромным удовольствием работал над этим номером.
0: Уважаемые друзья, в этом сюжете мы рассказывали о новом балете, который Словацкий национальный театр подготовил для юных театралов. И на этом мы прощаемся с вами. Всего вам самого-самого доброго, дорогие друзья. Желаем вам прекрасных летних дней. Счастливо! Слушайте нас завтра. Вас ждет очередная интересная программа РСИ. Агой!